Kazook, Kazook, Kazook. Kazook, Kazook, весело снял у кишках, из прот ядриня пшишок.